Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Погода – единственный сериал, где спойлеры реально полезны. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. Гарант. Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкасу на пастбище Акташ прошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93,5 тысячи сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе 5+6. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программе 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Тем временем в Баткене в квартале Чен-Булак началось строительство школы, которую возводят при поддержке России. Об этом сообщает полпредство президента в области. Ранее на строительной площадке уже были выполнены подготовительные работы. Сегодня началась заливка фундамента. Школа будет рассчитана на 1200 мест. В ней предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, спортзал, столовая, бассейн и необходимая материально-техническая база. В образовательном учреждении будут работать как местные педагоги, так и учителя из России. Ну а у меня на этом все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро «Акча Алма-Десерт» – всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма-Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм «Обменка Десерт». «Акча Алма-Десерт». Разумный выбор.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДК» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. «Татина FM». Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: я любила.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Пункты пропуска на кыргызско-казахской границе работают в штатном режиме. Вместе с тем, по данным погранслужбы, на КПП «Актилек» наблюдается скопление грузовых машин. На выезде из Кыргызстана скопилось около 150 фур. Это связано с сезонным увеличением грузопотока. Кыргызская сторона оформляет транспорт в оперативном режиме, принимая все меры для быстрого пропуска грузов и соблюдением требований безопасности. Учителей не будут привлекать к ремонту школьных кабинетов, об этом сообщает Минпросвещение. Ведомство напоминает, что основной обязанностью педагогов является организация учебного процесса и обеспечение качественного образования. Всем подразделениям направлены официальные письма и поручения для соблюдения законодательства и защиты прав учителей. Отмечается, что на текущий ремонт школ из госбюджета предусмотрено 404 миллиона сомов. Если ранее средства в основном направлялись на закупку строительных материалов, то теперь финансирование предусмотрено и на оплату ремонтных работ. С 5 июня поезд Бишкек-Балычи, пляж Иссык-Куль возобновляет работу. Состав будет ходить до середины сентября. В начале лета по пятницам, субботам и воскресеньям, а с конца июня каждый день. Из Бишкека состав отправляется в 8.06, в Балычи прибывает в 12.12, на пляж в 12.37. Обратно из Балычи поезд уходит в 18.40, в столицу приезжает в 23.11. В составе есть вагоны разных классов. Обычный, люкс, VIP и VIP-купе. Стоимость билетов начинается от 150 сомов для взрослых. Продажа билетов уже началась. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 без чузель вещь, 0 без он алкуши.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина FM».

0: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на Зеленый рынок Эркин. Зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: «Погода» — единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Реклама.
1: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91.
2: Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. «Гарант». Техника работает как новая.
1: Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
3: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки: баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Цитата.
1: Один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Габриэль Гарсия Маркес.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на

0: зараза.
1: В Кыргызстане полдень.
2: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
3: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
4: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии так называемые работодателям принуждают граждан заниматься распространением наркотических средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодатели заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. Президент Садыр Чапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Документ ранее 15 апреля принял Джугур Кукинеш. Поправки направлены на упрощение процедуры получения общегражданского паспорта с детьми младше 16 лет. Согласно закону, теперь паспорт ребенку до 16 лет на территории Кыргызстана смогут оформить на основании заявления одного из родителей или законного представителя. В нашей стране заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Теперь на сайте оператора появилась отдельная страница для Кыргызстана, а территория республики стала доступна для подключения. Напомню, Starlink обеспечивает быстрый интернет даже в самых удаленных уголках планеты благодаря сети низкоорбитальных спутников. Скорость загрузки составляет от 50 до 120 мегабит в секунду. Власти Кыргызстана планируют обеспечить связью школы, больницы и жителей отдаленных горных районов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
5: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акча Алма-Десерт. Разумный выбор.
6: Татина ФМ. Включай, танцуй и подпевай.

22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: На заметочку.
1: Если мужчина смотрит женщине прямо в глаза, значит, ей пора позаботиться о фигуре.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Катина FM. Now sing for me.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина ФМ» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Цитата.
1: Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, это превзойти его в вежливости. Генри Уиллер Шоу.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта. И автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Почти 90% сельскохозяйственных земель в стране деградировали, из-за чего урожайность ежегодно падает примерно на 20%. Более половины пастбищ тоже в плохом состоянии, поэтому не хватает кормов для скота. Это приводит к росту цен на мясо и молочные продукты. Чтобы поддержать фермеров, государство начало выдавать льготные кредиты. Ожидается, что к 2030 году доля переработки сельхозпродукции вырастет с 7 до 25%. По данным Минводхоза, страна уже обеспечивает себя по 6 из 9 основных культур. Растет и производство молочной продукции, ее даже начали экспортировать. Однако Кыргызстан по-прежнему зависит от импорта пшеницы, растительного масла и сахара. В Кыргызстане выросло производство продуктов и напитков. За первые 4 месяца года пищевые предприятия страны выпустили продукции на 35,5 миллиардов сомов. Почти 87% всего объема пришлось на Бишкек и Чуйскую область. Больше всего заработали на хлебе и выпечке 7 миллиардов сомов, молочной продукции 6,3 миллиарда и мясе на 4,1 миллиард. По сравнению с прошлым годом производство продуктов выросло на 13%. Напитков произвели больше на 24%. Особенно выросли продажи безалкогольных напитков и воды, а также алкоголя и пива. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: «Погода» — единственный сериал, где спойлеры реально полезные. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Катина.

0: Реклама.
1: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. «Гарант». Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина»

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
5: Татина. Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкасу на пастбище Акташ прошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93,5 тысячи сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе 5 плюс 6. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программе 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Тем временем в Баткене в квартале Чен-Булак началось строительство школы, которую возводят при поддержке России. Об этом сообщает полпредство президента в области. Ранее на строительной площадке уже были выполнены подготовительные работы. Сегодня началась заливка фундамента. Школа будет рассчитана на 1200 мест. В ней предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, спортзал, столовая, бассейн и необходимая материально-техническая база. В образовательном учреждении будут работать как местные педагоги, так и учителя из России. Ну а у меня на этом все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джейл Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

0: антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 0506.
4: Татина FM.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если 2 дня подряд льет дождь, то, скорее всего, завтра понедельник, и вам надо на работу.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
3: Татина.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550-50-54-10. 0550-50-54-10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. Гарант. Техника работает как новая. У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. «Татина FM».

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Пункты пропуска на кыргызско-казахской границе работают в штатном режиме. Вместе с тем, по данным погранслужбы, на КПП «Актилек» наблюдается скопление грузовых машин. На выезде из Кыргызстана скопилось около 150 фунтов.

0: Это связано с сезонным увеличением грузопотока. Кыргызская сторона оформляет транспорт в оперативном режиме, принимая все меры для быстрого пропуска грузов и соблюдением требований безопасности. Учителей не будут привлекать к ремонту школьных кабинетов, об этом сообщает Минпросвещение. Ведомство напоминает, что основной обязанностью педагогов является организация учебного процесса и обеспечение качественного образования. Всем подразделениям направлены официальные письма и поручения для соблюдения законодательства и защиты прав учителей. Отмечается, что на текущий ремонт школ из госбюджета предусмотрено 404 миллиона сомов. Если ранее средства в основном направлялись на закупку строительных материалов, то теперь финансирование предусмотрено и на оплату ремонтных работ. С 5 июня поезд Бишкек-Балыкчи, пляж Иссык-Куль возобновляет работу. Состав будет ходить до середины сентября. В начале лета по пятницам, субботам и воскресеньям, а с конца июня каждый день. Из Бишкека состав отправляется в 8.06, в Балыкчи прибывает в 12.12, на пляж в 12.37. Обратно из Балыкчи поезд уходит в 18.40, в столицу приезжает в 23.11. В составе есть вагоны разных классов – обычный, люкс, VIP и VIP-купе. Стоимость билетов начинается от 150 сомов для взрослых. Продажа билетов уже началась. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: «Погода» — единственный сериал, где спойлеры реально полезны. Итак, что нас ждет в ближайшие дни в городе Карабалта и Почуйской области? В городе Карабалта опять ожидаются дожди, такой предварительный прогноз дают синоптики. 25 мая будет облачно, ночью воздух прогреется до плюс 10 градусов, днем до плюс 25. 26 мая ночью без осадков и плюс 12. Днем ожидаются небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. 27 мая ночью будет переменная облачность, ожидается плюс 14 градусов. Днем обещают грозы и плюс 30. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татьяна FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
7: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
8: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение «Next Taxi Карабалта», и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение «Next Taxi Карабалта» в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. «Next Taxi» – ваш удобный ритм города.
9: Рекламная служба
10: 0555-05-1063.

0: Реклама. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. «Гарант». Техника работает как новая. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии так называемые работодатели принуждают граждан заниматься распространением наркотических средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодатели заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. Президент Садыр Чапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Документ ранее 15 апреля принял Жогорку Кенеш. Поправки направлены на упрощение процедуры получения общегражданского паспорта с детьми младше 16 лет. Согласно закону, теперь паспорт ребенку до 16 лет на территории Кыргызстана смогут оформить на основании заявления одного из родителей или законного представителя. В нашей стране заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Теперь на сайте оператора появилась отдельная страница для Кыргызстана, а территория республики стала

0: доступна для подключения. Напомню, Starlink обеспечивает быстрый интернет даже в самых удаленных уголках планеты благодаря сети низкоорбитальных спутников. Скорость загрузки составляет от 50 до 120 мегабит в секунду. Власти Кыргызстана планируют обеспечить связью школы, больницы и жителей отдаленных горных районов. Но у меня на этом все. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джейл Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700 319 098. 0700 319 098. Ваш холодильник снова будет как новый. Продам дом в селе Вознесеновка, улица Фрунзе, 76. Участок 8 соток, 4 комнаты, 64 квадратных метра. Все удобства. Вода, санузел, ванна, отопление. Есть гараж, хозпостройки, скважина. Рядом школа и супермаркет. Документы в порядке. Телефон 0550 50 54 10. 0550 50 54 10. Мастерская «Гарант». Качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: город Карабалта, улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558 82 05 09. Гарант. Техника работает как новая. ОАО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555 43 66 29, либо 0550 65 71 58. 0550 65 71 58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. No fighting.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-ч

0: будет только лето.
1: Цитата.
2: Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Ганди.
1: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0505 0510 алмышыч.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Почти 90% сельскохозяйственных земель в стране деградировали, из-за чего урожайность ежегодно падает примерно на 20%. Более половины пастбищ тоже в плохом состоянии, поэтому не хватает кормов для скота. Это приводит к росту цен на мясо и молочные продукты. Чтобы поддержать фермеров, государство начало выдавать льготные кредиты. Ожидается, что к 2030 году доля переработки сельхозпродукции вырастет с 7 до 25%. По данным Минводхоза, страна уже обеспечивает себя по 6 из 9 основных культур. Растет и производство молочной продукции, ее даже начали экспортировать. Однако Кыргызстан по-прежнему зависит от импорта пшеницы, растительного масла и сахара. В Кыргызстане выросло производство продуктов и напитков. За первые 4 месяца года пищевые предприятия страны выпустили продукции на 35,5 миллиардов сомов. Почти 87% всего объема пришлось на Бишкек и Чуйскую область. Больше всего заработали на хлебе и выпечке 7 миллиардов сомов, молочной продукции 6,3 миллиарда и мясе на 4,1 миллиард. По сравнению с прошлым годом производство продуктов выросло на 13%. Напитков произвели больше на 24%. Особенно выросли продажи безалкогольных напитков и воды, а также алкоголя и пива. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ 0 бещ он алкушич.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

я тебя, ни словечко от тебя.

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.